это. Краски вы доставляете.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник. Вторник.
3: 22.
0: 22.
2: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 4 часа утра.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. Видно там, что существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

долбали, нам мешали сдаваться, было страшно и неудобно. Более умные люди говорят, да что вы в самом деле, черт побери, ну ставьте туда пару развивающихся знамен, и все будет в порядке. А нам было это точно делать.

Вот когда у них есть бизнес ордена, они могли эти ордена нацеплять и идти бороться с нуждой. Да и то, честно говоря, плохо себе представляю, как они это делали. Ведь цензуры не существовало. Такого понятия не было. Это было за пределом знаний простого человека. Значит, это где-то кто-то, какой-то таинственный центр. Не только имя.

Проект Anon.fm – это анонимное межгородовое объединение анонимных людей, вещающих анонимную музыку для анонимных людей. Творческая лаборатория проекта основана на взаимном презрении, ненависти и нетолерантности. Участником проекта может стать любой желающий, разделяющий моральные принципы проекта, его идеи и цели. Цель проекта – создание пласта альтернативной музыкальной видео- и кинокультуры, где доминирующей мотивацией attention whoring является сам attention whoring. Погрузись и обмажься анонимностью.

0: сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
0: 22. 22
3: сентября.
1: Сентября.
4: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
1: 22.
0: 22.
3: Сентября. Сентября.
4: В Москве 7 утра. Рабы уже должны встать.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Вторник.
2: Вторник.
3: 22.
2: 22.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: Говорит Москва. Московское время 8 часов.

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Сегодня вторник.
1: 22 сентября.
2: Сентября.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольною волю.
4: Оно сломалось. Оно сломалось. Оно лопнуло, оно сломалось. Оно сломалось.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: сегодня?
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник. 22.
1: 22.
0: Сентября.
2: Сентября.
3: В Москве 11 часов.

часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов...

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
2: Вторник. 22.
3: 22. Сентября.
4: Сентября.
5: В Москве 12 часов.
6: О, бля, какой же ты мудак, бля.

0: жопу даешь, мать продаешь.
1: Ты чё, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебётся, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: 22.
2: 22.
4: Сентября.
3: Сентября.
5: В Москве час дня. С началом обеда вас.

0: крутое тусе, то, что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московские клубы отдыхают, оселятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 22.
5: 22. Сентября.
3: Сентября.
6: В Москве 14 часов. У госслужащих начинается обед.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 22.
0: 22.
3: Сентября.
5: Сентября.
6: Передаем сигналы точного времени. Начало 6 сигнала соответствует 15 часам московского времени.
1: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
1: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: В эфире снова New Order вместе с остальными оттохи. Диджеи пытаются построить битарско или обучить школьников программированию уже третий раз за неделю. В эфирах сопромат и дилдаки, а в игробляцках какая-то обскурная херня и опять черни.
1: Хватит это терпеть!
0: Записывайся в диджеи на радио Анонимус и вещай годноту.

0: Сегодня вторник.
1: 22.
2: 22.
1: Сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой.
5: Ла-та-му, ла-та-му, ла-та-му, ла-та-му, ла-та-му, ла-та-му, ла-та-му, ла-та-му, ла-та-му.

Thank you.

0: Сегодня.
1: Сегодня. Вторник.
2: Вторник.
3: 22.
4: 22.
5: Сентября.
4: Сентября.
6: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

君に伝えたい。

0: Сегодня вторник.
1: 22
2: сентября.
3: Сентября.
4: В Москве 19 часов. Уже темно, наверное.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сытобляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня. Сегодня.
1: Вторник.
0: Вторник.
1: 22.
2: 22. Сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 20 часов.

0: Сегодня вторник.
1: 22 сентября.
2: В Москве 21 час. Время смотреть программу «Время».

0: Сегодня вторник.
1: 22.
2: 22. Сентября.
1: Сентября.
3: В Москве 10 часов вечера. Пора баньки. Если вам, конечно, еще нет 18.

0: Возьмите вашу мать! Вашу мать. Людка! А, Людка! Фу, деревня!
1: Радио Анон ФМ.

0: شرل.
1: Ну ты такой крутой, Тусэм! То что, я не могла его пропустить! Оно просто шикарное! Нету в московские клубы отдыхают, а селятина! Просто очень крутое, Тусэм!
2: Радио Анонимус. Очень крутое Тусэ. Заходи, не пожалеешь.

0: Сегодня среда.
1: 23 сентября.
2: В Москве 2 часа ночи. Самое лучшее время осознать то, что ваша жизнь окончательно проебана.

0: Espanta la música. На самом деле, очень плохая музыка. Я думал, намного лучше будет это все.
1: Радио Анонимус.

0: Нихуя себе! Нихуя себе!
1: Таблетки выпил?
0: Нихуя себе!
2: Радио Анон ФМ.
0: Нихуя себе!

0: Сегодня среда.
1: 23
2: сентября.
3: В Москве 3 часа ночи.